0: American Rock Show на биту.
1: David Gore, American Rock Show, сме спят. А теж, маме, со маме в каждый American Rock Show Wild Card. То е яко дивоки карта. Небо двока карта. Мусим делать яко справни граматика. Я вим. Але исем линей Америчан, не можу учить твой язык яко справни, як мусим. Але... To jedno. Ale to divoký kvarta, to je jako jedno kapela nebo skladba, co je mimo, co normálně hrají. To rock, blues rock, jižanský rock, country rock. Ale něco jiného, ale stálo dobrý, protože vždycky říkám, jestli je dobrý hudba, je dobrý hudba. A tento skladba je Save Me, a to zpěvák je Mark Broussard. A on za Louis